Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

nada de mim. И о вере, и с высоты прошедших лет для нас откроется секрет. Такой любви больше нет.

0: женат?
1: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.

0: Radio für Dresden.
1: Colorado.
2: You're listening to Color Radio.
3: Вы слушаете Colorado.
4: Вы слушаете Colorado.
5: Послушаешь Colorado.
6: You're listening to Color Radio.
7: Anita.